Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Ну сейчас было лучше.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.

Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое. Дерево. Другой, другой дерево.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

Добро пожаловать в Российскую империю перед Рождеством. На дворе начало 20 века. Улицы городов освещены, входы в магазины украшены, в витринах лежат подарки и сласти, извозчики вплели ленты в гривы лошадей, а на улице у всех, у суровых рабочих, у крестьян, приехавших на заработки, у прислуги, у чистой публики, и у детей, и у взрослых, у всех на лице и в глазах предчувствие праздника и Нового года, который точно должен быть лучше предыдущего. Рождество — это один из двух главных праздников в году в империи, вместе с Пасхой. И даже самые суровые сердца в этот день смягчаются. Сегодня мы прогуляемся по улицам городов и деревень, побываем в магазинах с подарками и на елочных базарах, зайдем в церковь на службу и на детскую елку, посидим на праздничном обеде, совершим официальные визиты и погадаем.

городах рождественская суета начинается примерно за 2 недели до праздника. Главные задачи – это купить елку, елочные украшения, подарки и угощения к столу. Отправляемся за покупками и начнем с украшений. Многие магазины предлагают украшения на елку. Во-первых, картонажи. Это такие объемные картонные игрушки, всякие лошадки, звезды, сосульки и так далее. Можно было купить уже готовые или вырезать и склеить фигурки самим, дома с детьми. Картонажи – это самые популярные украшения. Но помимо них, что еще вешают на елку? Вешают хлопушки, золоченые орехи и просто любые фрукты, конфеты, пряники, а также свечи в специальных подсвечниках. И да, пожары бывали нередко, и обычно поэтому рядом с елкой стояло ведро с водой, чтобы затушить пламя. Еще елки украшались ватой, как снегом. Иногда вату посыпали бертолетовой солью, чтобы она сверкала, прям как снег. Кстати, продавалась даже невоспламеняющаяся вата. Сверху вешали серебряный золотой дождик, гирлянды из бумажных флажков и бус, а ствол могли оборачивать цветной бумагой или материей. Стеклянные шары, популярные сегодня, только-только начали появляться, и они были довольно дорогие. Но вообще елочные игрушки часто делали сами. Примерно за неделю до Рождества дети с родителями или с гувернантками начинали готовить украшения. Клеить заказанные картонажи и делать свои гирлянды из цветной бумаги. Или, например, вырезать из журналов цветные картинки и склеивать их и делать гирлянды из них. Хотя тогдашняя пресса сетовала, что вот эти вот посиделки с детьми, когда игрушки на елку делали самостоятельно, постепенно уходят в прошлое. Проклятый, короче, капитализм наступил. Цитата. «Бонбоньерки, стеклянные шарики, звезды из фольги, мишурный блеск, хлопушки с сюрпризами и прочие украшения уже сверкают в окнах магазинов. Все готово, склеено, сделано. Остается только развесить по зеленым веткам. В былое время, однако, елочные украшения приготовлялись несколько иначе. Дома золотили орехи, наклеивая сургучом на них розовые листочки. Дома фабриковались картонажи. И надо сознаться, что эта подготовительная работа была настоящим праздником. Сколько смеха, веселья, хлопот. Изводились целые листы картона и баночки гумми-арабика, липко пристававшего к пальцам». Да, раньше было лучше, раньше было лучше, раньше было лучше. Ну, извините, на дворе новый век. Ладно, украшения готовы, теперь едем за елкой. Кстати, крестьяне, вплоть до революции елку в избе не ставили и не украшали свои дома еловыми ветками. В деревне эта традиция начала появляться только на западных окраинах империи, где было сильно католичество. Но мы отправляемся на елочный базар. Перед Рождеством, дня за 3, на рынках, на площадях лес елок. На театральной площади бывало лес. Стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках, будто волки, право. Костры горят погреться, дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачики горячи, с медом, с имбирем, душисто, сладко. Берем мы с вами сбитень, к нему берем калачик. Калачик, кстати, замерзший, прям ледяной, но мы его макаем в горячий сбитень и так едим потихоньку. Выбираем елку по разлапистей и несем домой. Еще есть лакшери вариант. Готовые дизайнерские елки, заранее украшенные фонариками, игрушками, а также пряниками, пирожными, конфетами и прочими сладостями. Причем собственного производства. Вот такие елки, например, продавались в кафе-ресторане «Доминика» в Петербурге и стоили очень дорого, от 20 до 200 рублей. Теперь надо закупиться едой для стола. Перед Рождеством на городские рынки тянулись целые вереницы саней из пригородных деревень. Везли птицу и рыбу, дичь, свинину и говядину, мороженую ягоду, сушеные грибы. Рынки просто были завалены мясом. Мясо так важно для рождественского стола, потому что перед Рождеством идет 40-дневный пост, и люди ждут, когда можно разговеться. А что еще надо купить? Шоколад и конфет, конечно, вина и коньяк. В магазинах того времени не бывает ценников, и обычно, не торгуясь, ты ничего не купишь. Но в последние дни перед праздником продавцы настолько уже измучены, что торговаться не хотят. Просто хочешь – бери по нашей цене, не хочешь – иди к другому продавцу, у нас времени на тебя нет. Так, к столу закупились, теперь подарки. А подарки на Рождество дарят
не то чтобы какие-то выдающиеся, довольно простые. В образованных семьях часто дарят книги, бумагу для писем и конверты. Вот, например, из дневника Татьяны Найденовой, девушки из богатого и вообще довольно знаменитого купеческого рода. Вот она пишет о том, как ходила с мамой за подарками. «Нате я советую всего Чехова, Марине просто деньги, Шуре французскую книгу, мне какой-нибудь журнал, Васо чашку, а Лёле никак не могу придумать, она просит книгу, а я не знаю подходящей». Совсем маленьким детям дарили, конечно, игрушки, кукол или солдатиков, или сабли. А для взрослых, кстати, в начале века стали популярны всякие тупые приколы, типа флакона духов для тещи, у которого открываешь пробку, и тебя обливает водой с головы до ног. Или такая бутоньерка, из которой выпрыгивает чертик на пружине. Очень смешно, очень. В последний день перед Рождеством улицы, наконец, стихают. Если за неделю до праздника хорошая елка может стоить 3 рубля, то сейчас их сбывают за 10 копеек, лишь бы продать. Наступает сочельник.

Ночь на Рождество считалась волшебной. Всматривались в небо, чтобы увидеть первую звезду, но и после первой звезды разговеться было нельзя. В ночь ели праздничную кутью – пшеничную кашу с сухофруктами. Если были деньги, то могли и рисовую есть. Добавляли туда все, что можно было – орехи, ягоды, мак, мед. Затем ложились спать. Да, Рождество не праздновали ночью. Рождество – это праздник дневной. И на всеночную тоже ходили редко, а вот с утра вставали пораньше, чтобы пойти на заутренню, и только после службы можно было уже разговеться. В целом, вообще в начале века в городе уже не сказать, чтобы все прям постились. Крестьяне, мещане, купцы, да, постились, а вот образованный средний класс, дворяне, не особо. Причем это тоже уже примета времени. Старшее поколение дворян возмущалось нравами молодежи, которая и сама с позаранку не встает на службу, и детей не ведет туда. Но если вы шли в церковь, то после службы можно было, наконец, разговеться. И после завтрака наряжалась елка. Где-то елку наряжали родители в ночь перед Рождеством, чтобы дети утром видели уже нарядное деревце. Но вообще, по воспоминаниям, чаще это происходило как раз в Рождество, в первой половине дня. А иногда даже вообще после Рождества на святочной неделе. Все дело в том, что популярность елки постоянно возрастала в течение всего XIX века. А церковь, как могла, боролась с этой западной явно опасной модой, рекомендуя ни в коем случае не устанавливать этот языческий немецкий символ в пост, то есть до 25 декабря. И по возможности не ставить елку в Рождество, ставить ее попозже, а лучше всего никогда. Никогда вас устроит? В начале Первой мировой войны Священный Синод вообще на фоне борьбы с немецким засильем прямо назвал елку, цитата, «вражеской немецкой затеей, чуждой православному русскому народу», и призвал от нее отказаться совсем. Ну, естественно, без особого успеха. С другой стороны, были, конечно, такие воцерковленные патриоты и поборники скреп, которые дома у себя елок не ставили и детей своих в гости к другим на елку не пускали. Но, в общем, борьба с елками проходила без особого успеха. Чаще всего елку ставили утром 25 числа, причем дети редко допускались до наряжания елки. Анастасия Цветаева, например, младшая сестра поэтессы, писала: «Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы и прислушивания сверху из детских комнат к тому, что делается внизу. Запахи поднимали дом, как волны корабль. Одним глазком в приоткрытую дверь мы видели горы тарелок парадных сервизов, перемываемых накануне, десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов и рюмок». Затем, когда елка была уже наряжена, с разрешения родителей детей, наконец, пускали в гостиную. И только тогда дети видели елку, подарки и стол. Подарки до революции не приносил ни Дед Мороз, ни Святой Николай. Подарки дарили родители, и дети это знали. И да, происходило это днем, потому что Рождество — это праздник дневной, светлый, радостный и, по большей части, детский. Опять же, в западных губерниях, где было сильно католичество, там действительно подарки мог приносить Святой Николай, в частности, в Украине, но в основном нет, подарки дарили родители. В больших семьях любили при раздаче подарков играть в такую игру. Подарок заворачивался в несколько слоев бумаги, и на каждом слое подписывалось имя чье-то. И вот ты берешь как бы этот подарок чей-то, разворачиваешь первый слой, видишь там имя, передаешь подарок тому человеку, чье имя написано. Этот человек разворачивает следующий слой бумаги и так далее, пока, наконец, подарок не дойдет до получателя. Дети в ответ иногда дарили родителям свои поделки, вышивку, например, или рисунки, но чаще всего читали стихи или пели рождественские песни. Не знаю, кстати, вставали ли при этом на табуреточку, но традиция читать стихи была. А если дети, например, учили иностранный язык, что в образованных богатых семьях случалось просто повсеместно, то читали стихи на вот этом иностранном языке. Играли в разные шарады, анаграммы, и в награду получали орехи и конфеты. Еще дети могли поставить спектакль, например, или маленькую сценку. Играли в настолки тоже тогда уже были, или сразу играли в новые игрушки.

На этом Рождество заканчивается. И начинается святочная неделя, и она будет проходить до самого Крещения. Это время всеобщих гуляний и хождений в гости, а еще разных древних обрядов. Первый из которых каледование, или овсеньканье, или христославие. В разных областях это называлось по-разному, но суть примерно одна и та же. Группа людей ходит по домам и поет колядки, специальные песни, которые по своей сути вообще-то похожи на заговоры. В них славят хозяев дома и желают им богатого урожая, приплода, хорошей женитьбы, детей и еще славят Христа. А за это хозяева давали каледующим дары. Самая проработанная традиция каледования была в Украине. Там и больше песен использовали, и сам ритуал был более проработан. Мужчины и молодые парни собирались вечером в хате опытного колядника. Он знал весь ритуал и песни и водил за собой всю группу. У каждого в группе была своя роль. Люди носили маски и костюмы животных, и у одного из колядников был мешок для даров. И ходили в темноте до самого рассвета, переходя от дома к дому, по дороге танцуя, звеня колокольчиками и запевая песни. Подходили к дому, и старший колядник спрашивал разрешения у хозяев, можно ли им колядовать и будут ли дары. И если хозяин разрешал, то колядники славили дом и хозяев, и им за это выносили подарки, обычно еду, например, орехи или сало, но главным подарком был специальный святочный хлеб. Или могли еще даже домой пригласить угоститься. В России часто ходили вовсе неряженые, в обычной одежде, и часто дети. Ну, дети, понятное дело, колядовали днем. Это все отличалось от губернии к губернии. Причем крестьяне все понимали, что происходит какой-то ритуал, обряд, особенно если колядующие были ряженными. Ну, то есть я имею в виду, что это дело вообще-то не очень богоугодное. Церковь веками пыталась подмять эту традицию под себя, и где-то процессии колядников ходили чинно, носили перед собой Вифлеемскую звезду и не кривлялись, но по большей части все это было супер по-язычески. Так что в некоторых областях колядников ни за что не пускали в дом, а дары подавали через особое окно. И даже колядки были вот такие, например. «Коляда, коляда, подавай пирога, блин да лепешку в заднее окошко». Участие в колядовании было делом рискованным, ну то есть ты участвуешь в языческом ритуале. Так что во многих местах после колядования колядников ритуально обливали водой для очищения. Или же они сами прям окунались в прорубь. Ну, ритуальное очищение в проруби под конец святок на крещение – это вообще всем известный ритуал. Но это еще не все. Были еще святочные гадания. Причем, если вообще гадания на святки были у всех восточных славян, то вот песенные гадания только у русских. По большей части гадали девушки, чаще всего подруги, но бывало, что гадали довольно большой группой, до 40 человек. Сами гадания проходили так. Запевалой обычно выступала вдова или сваха, или просто женщина в возрасте. И сначала под особую песню собирались предметы от каждого участника гадания, чаще всего кольца. Они собирались в блюдо, блюдо накрывалось платком, затем пели песни, славящие хлеб, а потом начинались песни-предсказания. Эти песни называют подблюдными. И под эти песни нужно было вынимать наугад предмет. О чем поется в этот момент в песне, то, получается, и сбудется. Ну вот, например, вы вынете свое кольцо под песню. «Ходит рыжичек по лесу, ищет рыжичек рыжее себя». Это значит, что замуж вы вряд ли выйдете в этом году. Придется поискать жениха. Или, например, «Идет смерть по улице, несет блин на блюдце. Кому кольцо вынется, тому сбудется. Скоро сбудется, не минуется». Ну, тут понятно, что под эту песню лучше свое колечко не вынимать. И да, Егор Летов в своей песне про дурачка использовал именно эти гадальные песни. Помимо песенных гаданий было еще, конечно, множество других. Например, на расплавленном воске или гадание с вызовом сна просуженного. Для этого перед сном в четверг вечером надо дождаться, когда на небе появится 7 звезд, и произнести: «С четверга на пятницу смотрю на семирятницу, пятница-пятница, кто любит, пусть приснится». Ну, у этого заговора много было вариантов. Гадали с кольцами, с валенками, с подслушиванием чужих разговоров, с первым встречным. Гаданий было миллион.
Кстати, если вы сами знаете какие-то гадания или сами гадали в детстве, заходите в соцсети подкаста, расскажите про ваши, очень интересно почитать.

городе во время святок тоже времени не теряли. Образованная часть общества не гадала. Но это было время поездок в гости и елок для детей. В святочную неделю было принято посещать всех важных для тебя людей, начиная с родственников и начальства и заканчивая просто разными полезными, богатыми и влиятельными людьми. Традиция предписывала отдать дань уважения таким людям. Причем совершенно не обязательно было засиживаться, достаточно было просто заглянуть на 10 минут, поздравить с праздником, поблагодарить за помощь и поддержку. Если хозяина не было дома, то можно было просто оставить визитку, чтобы хозяин знал, что вы про него не забыли. В продаже были даже готовые открытки письма, например, вот такое. «Милостивый государь, поздравляю вас с Новым годом, от всей души желаю вам всего хорошего в жизни и молю Бога о продлении ваших дней, с продолжением которых, несомненно, связано и мое собственное благополучие». Да, прям вот так вот прямолинейно. Никто не стеснялся прямолинейности, наоборот. Ну да, а богатый влиятельный человек, в свою очередь, все святки непрерывно принимал гостей и еще, знаете, считал. Этот пришел, а этот что-то не пришел. Он что, меня не уважает? Нехорошо, надо запомнить. А для детей проводились елки. Разные учебные заведения, например, Института благородных девиц, устраивали для учениц представления с раздачей подарков. Благотворительные общества организовывали елки для детей из бедных семей. Или вот, например, из дневника Николая II. Отправились с Алекс в женское ремесленное училище, где была устроена елка. Алекс раздавала девочкам подарки, пока другие пели. Училище производит отрадное впечатление. Видно, что дело идет как следует. Вообще, в то время слово «елка» использовалось в значении «рождественский праздник». Ну, то есть, вот когда 25 числа устраивали вот этот вот праздник для детей с раздачей подарков, играми, стихами и представлениями, это все и называлось «елка». То есть, приглашали друзей или родственников не на Рождество и не на празднование Рождества. В дневниках мы просто постоянно видим записи типа «Мы пригласили родственников на елку». Для детей устроили елку, на боевых кораблях офицеры разыгрывали елку, в полку для солдат жгли елку. То есть этим словом как раз назывался сам праздник. Изначально он был только семейным, в день Рождества. Но в начале 20 века уже было принято устраивать елки и для других. Для соседей, для друзей, для бедных детей, для учеников. Это проходило не только в Рождество, а во время всей святочной недели. А в Советском Союзе с его гигантоманией уже начались кремлевские елки. Но, кстати говоря, не сразу, потому что сначала с елками боролись. В смысле, не с деревьями, а вот с этим вот празднованием, потому что это же религиозный праздник. Получается, Советский Союз в этом смысле исполнял заветы Священного Синода. Помните, он же тоже с елками боролся. Кстати, раз уж зашел разговор о благотворительности, у подкаста «Закат империи» есть Boosty и Patreon с дополнительными материалами для вас. А еще там выходит эксклюзивный исторический подкаст «Братислава», только для подписчиков. А еще есть закрытый телеграм-канал с бонусами уже от студии «Либо-либо». И вот как раз на этой неделе в этом телеграм-канале мы вместе с главным редактором студии, с Андреем Борзенко, будем обсуждать, как рассказывать об истории доступно и интересно, и при этом не врать, и будем отвечать на ваши вопросы. Еще у нас есть мерч, или вы просто можете нам безвозмездно задонатить. В общем, все предложения наши можно посмотреть по ссылке в описании. Если вам нравится «Закат империи» и то, что мы делаем в студии, то оформите, пожалуйста, подписку. Это будет нам лучший подарочек на Новый год.

Святочная неделя заканчивалась на крещение. Но ближе к ее концу был еще один праздник, который все больше и больше начинал завоевывать популярность. И это Новый год. То есть, да, до революции Новый год был после Рождества. Ну то есть, вообще-то Рождество во всем мире всегда празднуется в один и тот же день, с 24 на 25 декабря. И сейчас в том числе, и в России тоже. Просто в России он празднуется по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. Мы сейчас живем по григорианскому, и поэтому старое 25 декабря приходится на новое 7 января. А до революции все жили по старому стилю, и поэтому Рождество справляли 25 декабря, а Новый год в ночь на первое. И да, таким образом получается, что в Европе и в России Новый год и Рождество справляли в одни и те же даты, но в разное время, потому что календари отличались. Короче, к Новому году. Новый год — это новый модный современный праздник. Его справляют только в городах, и далеко не все, потому что рабочие, крестьяне, мещане, купцы его вообще не празднуют. Это обычный день. Новый год — это праздник для вестернизированной элиты, которая справляет его по примеру из Европы. И вот Новый год как раз праздник ночной. Новый год, как и сейчас, встречают в полночь и делают это чаще всего не дома. Потому что если Рождество — это праздник семейный, детский, то Новый год — это праздник скорее для взрослых. Его можно встретить и дома с друзьями и шампанским, а можно поехать в ресторан или клуб, где будет подготовлена специальная программа с хором, с танцами — можно будет с кем-то познакомиться. Вот у Льва Кассиля в «Кондуите и Швамбране» главный герой, мальчик, переживал. Кончался 1916 год. Шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что Новый год – это совершенно не детский праздник, и надо лечь спать в 10 часов, как всегда. А я желаю вам в новом году, чтобы он был лучше, чем предыдущие 4. Планочка, честно говоря, не очень высокая. Чтобы кончились войны, чтобы мы все нашли дом, чтобы все, кто далеко друг от друга, встретились. А еще присоединяюсь к словам Ани Алендорф, выпускницы Мариинского института благородных девиц в Нижнем Новгороде. Вот и наступил новый 1911 год. Что-то он принесет. Дай Бог, чтобы этот год научил бы меня с большей любовью относиться к своему делу, быть довольной своей судьбой и трудиться на пользу другим. Дай Бог мне видеть всех своих близких в этом году здоровыми, довольными и счастливыми.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек – Ксюша Абросимова, редактура – Катерина Серебренникова, звук – Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами – Юлия Стреколовская. С наступающим Новым годом! До встречи в Новом году!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишта, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которой можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85-м году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55 года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтт Чейз. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прям локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом, 87-й год, группа Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжение линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускает какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питера Гэбриэла был солистом Genesis, Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новой волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, эпишки. Ну, это мало интересно на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная их деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив. По жанру это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них. Oh, Chris.

Групп, надо сказать, имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марк Элмонта. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Манчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связывались с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, тут все ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок-н-оппозишн, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетело у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии, прям на максимально государственном, то есть очень там его любили и уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sweat.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

дальше какая-то постпанк работа, там постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебютный альбом их был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группы можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

просто шотландцем, исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-89 год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждение такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айлендсе. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну, всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалеете. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года, погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечная недостаточность, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал, ни какие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим в конце. Назывался он «Fatima Mansions».

ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Cattle Coughlin. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Cattle Coughlin, это группа Fatima Mentioned. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mentioned не прославились, я не знаю. Вокал у Coughlin выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mentioned. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок-групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки. Мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, а надо сказать, что вот Fatima Mansion, они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для там ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст «Нота Бена». До новых встреч. I'm not stupid. I'm a man.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме?
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю поэтому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос – как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
2: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
2: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
2: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
2: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
2: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
2: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
2: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
2: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? И говорю, ну мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, но типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
2: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит. Наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
2: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное, не знаю. Можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я, просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... Ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
2: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
4: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
4: Привет!
1: Как дела?
4: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, Какой-то такой дом на колесах сейчас?
4: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
4: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки, мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у-тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, и все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются. И такие вещи вам больше вообще не мешают.
4: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
4: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
4: Нет, ну не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям вступать в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет. Вот.
3: Итальянцы тоже так делают.
4: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится. в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время, как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы, и это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
5: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться. И ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
5: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родиться, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
8: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
8: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
8: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
8: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
1: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
3: Ну, вообще, не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
8: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
7: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот, но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
9: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
9: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
9: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
9: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс.
9: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно. То есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: я увлекался. Но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
9: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
9: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
9: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
9: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: «Господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится».
10: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться? И как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
1: Привет!
10: Мне, если честно, не верится вообще.
1: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
10: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
1: Это было бы очень интересно.
10: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает. И мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
1: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
10: Спасибо.
3: Совет номер два.
10: Совет номер два. Есть люди, которым... недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
1: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
10: Ничего себе.
1: Да.
10: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, угу, открытки.
1: Ты уже так делала?
10: Нет, меня так подруга делала.
1: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
10: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
1: Или фильм смотреть вместе, сериал.
10: О, да.
1: Угу. Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться. И у меня появился новый как бы лучший друг, Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
1: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
1: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Но, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея. Что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
1: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
1: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование. И почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере? Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
1: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
1: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: I beg to differ, как говорится.
8: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
1: Это очень ценное качество.
8: Интересно, да.
1: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться 5 лет, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
8: Конечно, да.
1: Класс, это очень круто.
8: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
1: Вы знаете, еще вот, Витя затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебе так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
8: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься? Или просто пока и все?
1: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю. И я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы. Но... просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
1: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
8: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала.
10: И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты это тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
11: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
10: Да.
3: Ну да.
11: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
10: Ничего себе.
11: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
11: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
11: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей. Я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно. Но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
11: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
10: Спасибо, спасибо, пока.
11: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
11: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
11: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
11: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
10: Спасибо, тетя Монеточка.
11: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
11: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
12: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медуза Атлантида», его новый выпуск. С вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля». Еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась. Это уже не та страна, в которой мы жили и росли. Есть отзывы людей, которые нас слушают, и они, ну, расстроены словами о том, что Россия – это страна, которой нет. Конечно, Россия продолжает существование. Многие явления, о которых мы говорим, да, наверное, все тоже существуют. Да, они никуда не пропали, не утонули, не разрушились. Но они уже другие, да, они изменились и находятся в прошлом. И мы рассказываем вам свои личные истории об этой стране, о явлениях. Они чем-то похожи на сны о былых временах. Да, вот как мы смотрим сквозь воду нашей памяти, да, по ней идет, может быть, рябь, что-то может искажается, что-то наоборот, как бы. Какая-то волна идет в унисон с вашей волной.
1: Мы тоже понимаем, что поезда продолжают ходить, а панельки так и стоят. Просто, возможно, вид из окна поезда, из его немытого окна, может быть, конечно, изменился не визуально, но когда ты смотришь, ты чувствуешь уже совершенно другие эмоции.
0: Надеюсь, что мы все-таки разобрались с тем, есть Россия или нет, есть это явление или нет. Поэтому мы начинаем новый выпуск.

0: Сегодня мы поговорим о парках. Может быть, тема покажется вам какой-то такой узкой и странной, но, наверное, если вы начнете вспоминать свое детство, свою юность, да и, наверное, взрослые годы, окажется, что в парке вы провели достаточно немало времени. Например, у меня парк вот этого районного городка, единственный, находился рядом с домом моей прабабушки. И летом, когда я не учился в школе, да, были каникулы, а бабушка с дедушкой работали, соответственно, я находился у прабабушки. Рядом с этим парком его приходилось часто посещать. Это был, наверное, абсолютно такой типовой парк небольшого города, советского, российского, с памятником Ленину примерно в центре. От этого памятника расходились такие лучи дорожек по парку с мемориалом и с вечным огнем, обязательно с памятником пионерам. Мне кажется, в большинстве парков такой был, ну, я видел их не только в своем родном городе. И когда я был маленький, вот из-за вот этого соседства, из-за того, что я находился у прабабушки и прадедушки, у парка был, как ни странно, такой вот хозяйственный смысл. Каждый день мы с моим прадедом ходили в этот парк и собирали траву для кур. Они держали кур в сарае, которые несли яйца, и им нужна была пища, соответственно. Мы вот это вот там собирали, да, то есть каких-то мыслей о том, что вот парк – это территория какого-то отдыха, вот что-то созданное специально для этого, у меня не возникало, да, у него была достаточно утилитарная функция. Иногда там были неожиданные находки, да, потому что когда ты собираешь траву, ты смотришь на землю, да, можешь что-то найти. И один раз, это было удивительно, мы нашли баян, музыкальный инструмент, который лежал вот в одном из кустов, то ли какой-то веселый человек его забыл после бурно проведенного вечера и ночи, то ли его просто выкинули, потому что там часть клавиш не работала. Но, тем не менее, вот мы его нашли. Иногда случалось находить деньги, еще что-то. Ну, вот мысли о том, что парк – это территория какого-то отдыха, вот в то время не возникало. Да? То есть, наверное, ну, в сознании ребенка, может быть, были какие-то мысли о том, что ты видишь там как центральные объекты, да, объекты, вокруг которых строится парк, как что-то непонятное, да, вот тот же памятник пионерам с горнами, с пионерским знаменем. Пионеров уже не было тогда, да, то есть кто это, почему, что это за дети, почему им стоит памятник, да, то есть это какой-то вот, в том числе это был островок прошлого, да, который начал зарастать вот этой травой, кустами, деревья там были еще, конечно, с советских времен, да, вот посаженные, они какой-то более-менее стройный ряд вдоль дорожек выстраивали, но вот остальная часть это была такое запустение, да, и, может быть, ты толком как бы не понимал, да, но чувствовал, что это вот примета какой-то вот ушедшей цивилизации, да, которая начала трескаться, как позолота на этих памятниках, они были позолоченными, да, вот такой золотой какой-то краской покрытые на памятнике пионеру и Ленину. Иногда вот в это место возвращалась жизнь, это были вот праздники, которые отмечались 9 мая, 1 мая, потому что там находился вечный огонь. Да, вот обычно около вечного огня заканчивались какие-то шествия по городу, вот, и там устраивали мероприятия в честь Дня защиты детей. Да, вот 1 июня. Мне кажется, сейчас его не очень широко отмечают, но вот в 90-е годы это, наверное, был такой главный детский праздник, там что-то продавали. Ну, вот короткое время там появлялась жизнь, а так вот запустение, трава растет, которую ты собираешь, в этой траве можно что-то найти. В общем, да, я не играю в компьютерные игры, но вот принтскрины, какие-то ролики из игры «Сталкер», может, чем-то похоже, да, не такое мрачное, да, потому что все-таки светило солнце, среди этой травы цвели какие-то цветы, там деревья цвели, но, тем не менее, немножко такого покинутого места, да, место, которое не нашло себя вот в этой новой реальности, да, новой реальности 90-х годов.
1: Ну, пока мы далеко не ушли, хочу тебя немножко пораспрашивать и еще это делать такое примечание, что, мне кажется, все-таки больше сталкер похож на то, что ты сейчас описал, а не наоборот, потому что они вдохновлялись всем этим. Баян вы в итоге взяли?
0: Мы его взяли, но он так и остался в доме прадеда и прабабушки. Он никому оказался не нужен, никто из нас не умел на нем играть.
1: А я думал, наоборот, он сразу его подобрал и сыграл тебе что-то.
0: Прадед не умел играть на баяне, дед тоже не умел играть на баяне. Мы думали, что отдадим каким-то знакомым, но вот оказалось, что он никому не нужен.
1: Это сейчас напоминает, если бы кто-то в парке забыл бы, наверное, музыкальную колонку переносную, с которым ходит сейчас молодежь.
0: Ну, на ней не надо уметь играть, поэтому она бы точно пригодилась. А вот баян оказался такой не самой полезной находкой, но это было удивительно, да, что вот нашли такую штуку.
1: А про ряды деревьев хочу тебе еще спросить, то, что, наверное, эти ряды деревьев были покрашены белой краской снизу, нет?
0: Уже нет. Может быть, в какой-то год там у администрации городка или иногда вот в 90-е, да, какое-то предприятие могло там, не знаю, поработать на благо города и красили вот известью деревья внизу, но, как правило, уже там после первого дождя, ну, может, первых двух дождей, да, это смывалось, и заново это уже никто не делал.
1: Просто именно по этим вот белым отметинам можно было определить, в принципе, где парк начинается. Потому что концепция парков вот в небольших населенных пунктах, ее просто не было, когда я там жил. Но это было достаточно давно уже. Парк был не нужен, потому что место отдыха, оно было везде. Или местом отдыха и жизни служил огород. Да и, в принципе, все, что исключало работу, то вообще не бралось в расчет в жизни. Были только вот магазины, было хозяйство домашнее, кладбище и ЖД-станция. А места для игр, они были уже на прилегающих территориях к детским садам и школах. А вместо парков просто по деревне были так хаотично расставлены какие-то скамейки. То есть где-то в каком-то углу, в каком-то поле просто стояли скамейки. То есть парк, он по сути был не нужен, потому что парк, он был повсюду. А вот когда мы оказались уже в районном центре, перебрались в поселок, как бы, тогда он еще был поселок городского типа, и там тоже как такового парка, ну вот визуально ты не мог глазом выхватить, сказать четко, что вот здесь парк находится. Были вот какие-то поросшие, уложенные асфальтом тропы, и в одном месте они тоже, как ты рассказал, смыкались, а они смыкались у памятника Ленину. То есть было ощущение, что вот здесь должен был быть парк, и что он, возможно, был, но просто все поросло, как-то все забылось в новое время, всем уже не до этого, не до парков, там все строится, все меняется, а где-то наоборот все увядает. И вот выдавали присутствие парка, покрашенные снизу белым деревья. Они говорили, что вот рядом администрация, и это вот перед ней небольшая поляна, это по сути парк. Но просто такое было ощущение, что были выкорчены скамейки, которые там находились, и вот стоял памятник Ленину. И казалось, что это просто такие проходные пути, что там надо пройти и не задерживаться. Потому что, опять же, если хочется близости с природой, то, собственно, что тебя останавливает, иди за пределы поселка. Но функцию парка выполнял, как ни странно, мемориал Великой Отечественной войне. Там проходили практически вот все самые такие знаковые, важные события поселка. Там даже проходила школьная линейка. И это было абсолютно универсальное такое прикладное, даже можно сказать, место. Оно даже не воспринималось в моем детстве с каким-то налетом трагедии. Это была просто фоновая площадка для каких-то мероприятий. Она еще была рядом со школой и рядом вообще со всеми такими центральными объектами. И всегда тропинки проходили вот мимо этого мемориала, всегда дорога там проходила, и он, у тебя просто замыливался глаз, и он всегда присутствовал в твоей жизни.
0: В моем городке была площадь около администрации, да, там кинотеатр стоял, наверное, как бы подобие тоже какого-то парка, ну, это назвали сквер. На самом деле, наверное, вот если судить по определению, наверное, и официальный городской парк, это был сквер, он был не в административном центре, да, он вот как бы располагался чуть поодаль, почему-то. Может, что-то там было раньше, я вот не знаю. Там, потому что, можно сказать, в этом парке стоял второй по размеру городской собор. Может, раньше там, не знаю, была какая-то вторая торговая площадь. Я вот не могу сказать, да. Но вот парк был именно парком, да, его ничего не подменяло, да, вот считалось, что это парк. Явно в советское время туда привлекали людей, да, и не только памятниками, а вещами, которые, может быть, находились как бы чуть по бокам этого парка, да, но тем не менее они были возле него, да, они все равно как бы вот входили в эту такую зону парка влияния, думаю, вот в советское время особенно это было. Там была зона аттракционов с очень большим чертовым колесом, да, колесом обозрения, на которое можно было подняться и посмотреть на кругу города и на него самого. Какие-то другие аттракционы, не знаю, может, ты вспомнишь. Такие большие качели, конечно, они были не для ребенка, а более-менее либо для подростков, либо для взрослых людей такого опасного как бы вида. То есть это были такие взрослые, на самом деле, аттракционы, которые еще работали, когда я был, наверное, совсем маленьким. Лодочки, соответственно, я не мог даже на них качаться, они выглядели очень страшно. Я даже думал, как же на них люди качаются, да, как вот они это делают. А чертово колесо, ну, ты раз посмотрел, да, ну и ребенку еще страшно, оно было, в принципе, высоким, да, оно было по масштабам районного городка очень большим. Раз посмотрел на эти поля, реку, которая окружает город, в общем, тебе и хватит. И оно в начале 90-х сломалось. Да, это было при мне. То есть я прям видел этот знаковый, можно сказать, момент в истории городка, да, потому что, ну, чертово колесо было видно, ну, практически из любой его точки. Да, особенно там, где был частный сектор, ты, ну, видел его. Ну, кстати, вот в «Сталкере» тоже есть чертово колесо. Мне кажется, может быть, это и была та же модель, потому что это типовые вещи в советское время были, да, для небольших городов, что вот, вот такого размера оно должно быть, такого диаметра, с такими-то моторами. И в летний день, вечером, на нем было много народу, люди любили его, да, вот почему-то. С одного из его механизмов начала обваливаться резина, да, ну, то есть, как оно вращается, там моторы, которые с помощью колес, на которых есть вот резина, да, которая соприкасается с самим колесом, крутят это колесо. Эта резина начала обваливаться, колесо стало крутиться быстрее, потому что, ну, точки соприкосновения, да, которые его подтормаживали с одной стороны, а с другой стороны как бы крутили, их стало меньше. Там не со всех моторов обвалилось, но как бы с парочки, наверное, да. Оно остановилось. Люди кричали, было очень страшно. В итоге там как-то на оставшихся моторах его докрутили, и все, и больше оно не работало. Да, починить его не смогли, оно долго стояло, ржавело. И вот в какой-то момент, я даже не помню как, оно пропало. Да, вот оно стояло, стояло в этом парке, и вдруг пропало, и все. И, в общем, потом демонтировали и другие аттракционы. И вот эта аттракционная часть из парка была вычеркнута.
1: У меня были абсолютно такие же отождествления. Для меня потом парк стал местом, где есть аттракционы. То есть я считал очень долго, что там, где присутствуют какие-то вот подобные конструкции, типа колеса обозрения, каких-то странных и страшных лодок и всяких подобных штук, которые тебя катают, это вот и есть настоящий парк, я считал. Они к нам даже бывало приезжали в поселок, но это было, наверное, одно из главных событий для юных жителей поселка. Но они располагались у нас не там, где зелень, просто на каких-то площадках. Там еще у нас такая была площадь перед районным домом культуры. Это вообще никаким боком не относилось к паркам. Там, наоборот, стоял еще памятник такой, серп и молот, и его рабочий держит. И там были всякие аттракционы. Ну, у меня не такая страшная история, как у тебя. Никто нигде не застрял, но просто есть тоже пугающая история, что я хотел попасть на батут, за него даже заплатили за меня, за билет. Я сел там снять ботинки, ко мне подошел парень молодой, который, я так понимаю, был кассиром и который там следил за всем этим, помотал пальцем передо мной и сказал, что тебе на батут нельзя, ты слишком мал. И после этого я никогда больше не был на батуте. Потом эти аттракционы еще регулярно приезжали, но там стало намного больше места, потому что этот памятник еще где-то в начале нулевых декоммунизировали и снесли. И вообще, в принципе, любые какие-то массовые крупные мероприятия, они проводились не в поселке, а вне его, где-то на полях. То есть в тех естественных парках, которые создала природа для людей.

0: вот да, я подумал, что аттракционы это было как бы вот немножко таким местом жизни, еще вот в самом начале 90-х, да, то есть что-то люди приходили развлекаться, потом они пришли в упадок, может, и у людей денег меньше стало. Какое-то время они стояли, разваливались, потом их убрали. Но вот какое-то время они, пока они существовали, они привлекали людей. Да, и в силу, наверное, того, что все-таки как бы это небольшой город, вокруг, ну, природа тоже, да и на улицах природа, у многих людей сады. То есть вот потребности общения там именно вот с этой природой не было в парке, да, каких-то вот развлечений там тоже не стало. Еще и за ним власти перестали следить, и в итоге это превратилось в достаточно опасное место, потому что лавочки привлекали местных пьяниц, там могли, ну, какие-то вот такие хулиганские подростковые компании сидеть, тоже выпивать перед дискотекой, потому что около парка был ДК. Ну, небольшой город, да, пьянство как бы не очень поощрялось, поэтому они прятались, да, где можно было спрятаться с комфортом еще и, в общем, в центре города, ну, получается, в парке, в который особо никто не ходит, да, потому что вроде как и незачем, а зато есть лавочки, где можно посидеть. Этим парк привлекал, да, ну вот для обычных жителей, в том числе это, ну вот такое стало, может, даже не то, что супер опасное место, но вот место сбора маргинальных каких-то личностей, и если его можно было избежать, то почему бы и нет, да, и это вот еще сильнее способствовало вот упадку этого вот парка, да, его образу и месту в жизни и отклонение от вот советского запланированного, да, вот такого центра культуры, да, который всегда чем-то полон, а к центру немножко маргинальной жизни. Шло в противоположную сторону.
1: Не то чтобы маргинальный. Дело в том, что в моем случае там отдыхали мы все, подростки и все, кто вечером выходил погулять, вкусить ночной жизни поселковой, они тоже отдыхали вот, да, в этих зарослях. Дело в том, что вот, как я сказал, вместо парка был мемориал Великой Отечественной войне, и там было всего несколько скамеек, но там проходили не под землей, а над ней такие трубы, коммуникации. Они были еще оббиты там деревьями, то есть такие были достаточно, как бы это сказать, крафтовые трубы. Даже не крафтовые, а такие в стиле киндзадзи. Как будто бы трубы, но на них что-то там навешано, наделано. Они обмотаны чем-то. Такие очень интересные конструкции были. Ну и в принципе вот на этих трубах все и отдыхали. Все сидели. И тут же вот, как я сказал, все выпивали, сидели на этих трубах. И все это происходило в самом центре поселка, у мемориала Великой Отечественной войне. Слева была администрация, справа школа. Там с другой стороны рынок, с другой стороны банк. То есть прямо в центре поселка, по сути, молодежь и проводила то, как молодежь обычно проводит время. И не было никакого-то маргинального духа или какого-то чувства опасности. Просто вот так происходило как бы взросление очередного поколения жителей этих мест. В таком вот соседстве таких разных вещей, то есть тут и мемориал, и школы, и администрация, как я уже упомянул, все это. И посреди всего этого спокойно вот люди могли отдыхать ночью, то есть не было никаких-то строгих запретов, законов, и у мемориала спокойно все отдыхали и сидели там, и распевали что-то. Было много какой-то легкости, и ты не задумывался о многих вещах, которых ты делал, потому что ты даже не мог представить, что они могут чему-то привести. Как, например, сейчас я не могу представить, что вот у мемориала будет кто-то что-то выпивать. Но в то же время, так как есть такая особенность у небольших поселков, что обычно, ну, на этих мемориалах же и всегда имена погибших в войне, у многих, то есть практически у всех, кто там был со мной, или у них обязательно был родственник в этом списке, и поэтому эти памятники никто и не трогал.
0: Про жизнь в Архангельске, наверное, сказать ничего особенного, про парки именно, про вот такие городские зеленые пространства я не могу, потому что главным, наверное, городским парком был Петровский парк. Он был очень небольшим, да, может, не сильно больше, чем вот этот парк в районном городке. И, конечно, для большого города это выглядело странно, но сам Архангельск тоже город не то чтобы прям вот без зелени, там было много и запущенных участков, где деревья росли на пустырях, на месте сгоревших домов, какие-то заросли, пусть они были неухоженными, но вот именно недостаток зелени, наверное, это не про Архангельск того времени. И, в общем, было не очень понятно, зачем же идти в такой вот небольшой как бы парк, да? Он располагается рядом с театром, в принципе, недалеко от городской площади, наискосок от нее. Вот зачем туда идти, если есть прекрасная набережная реки, тоже, в принципе, где есть зеленые какие-то насаждения. Ну, а другие какие-то вот места, какие-то скверики, они были очень небольшие, ну и опять же терялись на фоне вот буйной растительности, за которой городская власть не очень следила. Ну, ценность этого всего начали люди осознавать потом, когда все равно такие зеленые пятачки, более-менее с ухоженными дорожками, лавочками, начали застраивать. А все равно, потому что они были где-то рядом с остановками или чем-то еще, то есть они стали привлекательными для застройки. И тогда вроде как ты начал понимать, что ну вот это сквер, да, а не просто какой-то массив деревьев. Ну, вот, наверное, и все. Да, то есть. Там вот в Архангельске этого не было, можно сказать, что этого не было.
1: Парки в городах, они производили впечатление таких забытых, нетронутых островков зелени и деревьев. Но бывали тоже исключения в центре, например, когда этот парк тоже плавно переходил к каким-то важным центром города, например, административным зданием или, опять же, памятником каким-то очень важным, то этот парк внезапно превращался уже в какой-то облагороженное место с плиткой, со скамейками, с какими-то фонарями даже для света. А так, в целом, все парки, они были похожими на места, в которых приятно пройти, но неприятно находиться в них. Ну, то есть, там ничего не было. Это просто какие-то были заросли в основном.

0: Помню вот, что я успел в Москве застать время переходного периода, когда город начал меняться, но вот оставался последний к этому шаг. И я был в ВДНХ, и оно в то время было тоже местом скопления всевозможных аттракционов. То есть это была такая советская утопия, которая находилась в каком-то немножко шизофреническом состоянии, что там ездили дети на этих розовых машинках на фоне этих дворцов и фонтанов. Но если пройти дальше вглубь, то там были очень знакомые вещи, которые мы с тобой описали в начале, то есть какие-то абсолютно забытые уголки этой утопии, которые были заросшими, они утопали в зелени, это были нечищенные пруды, и я вот помню это место одно, называется Колосс. И этот колосс со всех сторон, над ним такие, ну, у меня воспоминания, какие-то чуть ли не лианы такие свисали, и такой поросший пруд, и этот колосс обшарпанный, и это выглядело, как будто бы это какой-то, ну, монумент или реликт какой-то вот цивилизации, которая там когда-то существовала. И это все вот осталось, как оно есть. То есть туда не додумались как бы вставить какой-то аттракцион. Из-за этого эта часть ВДНХ, она абсолютно в первозданном виде как будто бы сохранилась и потрепанная временем. А второе место, которое я часто бывал в самом настоящем парке, это был фестивальный парк около Мариной Рощи. И тогда я еще даже не думал, что это может как-то поменяться. Я просто гулял по нему. Это был для Москвы это был достаточно обычный парк с какими-то покрашенными в кислотные цвета бордюрами, скамейками, какие-то деревянные скульптуры, вроде бы из персонажей сказок. И это все переходило в такую большую тоже зеленую зону с такими необычно плотными и серьезными деревьями, которые ты не готов обычно встретить в центре Москвы, что могут такие сохраниться достаточно представительные деревья. И рядом был такой еще собор красивый, на удивление. И вот я помню этот парк.
1: В Москве ты понимаешь ценность парков часто, да, потому что тебя, в общем, не очень много растительности окружает. Это и про центр, можно сказать, и про многие окраины. Вроде что-то есть, но хочется как бы немножко вырваться, да, вот в какое-то место, где вокруг только зеленая зона. Но очень долго почему-то, да, вот то ли сами мы не думали, то ли, может, власти не особо сообщали, да. Проще было поехать действительно на природу, куда-то на электричке, чем идти в парк, о котором ты и не знал. Да, наверное, вот очень долго, мне кажется, люди, которые, ну, вот хотели такого вот паркового, не знаю, отдыха среди зелени, посидеть на лавочках, еще что-то, ездили в парк Горького, потому что он стал вот таким флагманом, о нем все узнали, и я помню эти толпы людей, которые прям шли из метро, тебе навстречу шли толпы. И, кстати, до последних годов это и сохранилось. То есть вот эта раскрученность парка Горького, она осталась. Да? И, может быть, парк Горького был вот единственным таким облагороженным парком, куда вот хотелось приходить, как вот картинки, не знаю, из европейских парков, где люди сидят на газонах, на каких-то современных таких лежаках, современных лавочках. Как-то все благоустроено, есть какие-то, ну, концертные площадки, еще что-то. То есть этого не было. И вот долгое время я прожил в Москве Медведково, и в парк мы начали ходить вот примерно после того, как его стали благоустраивать. До этого как-то что-то вот там было можно, наверное, побегать, что-то еще, но вот туда не тянуло. Он был большой, вдоль реки, куда-то шел и к Бабушкинской, к метро. То есть очень большой парк такого английского типа. Он долгое время был в запустении, потому что в Москве вот сначала сделали парк Горького, и потом, видимо, как по образцу начали примерно делать другие парки с такими же вот лавочками, беседками, дорожками, какими-то зонами общественными. И этот парк Медведково постепенно начал наполняться народом. Да? То есть люди стали как бы идти в парк поблизости, особенно вот не хипстеры, да, которые в парк Горького в том числе идут за фастфудом, еще что-то, может встретиться с такими же людьми. А вот те, кто хотел выйти вот, ну, в зеленое место, стали выходить в ближайшие парки. В принципе, типовым образом их в Москве достаточно быстро перестроили. Но народ, в общем, как бы не сильно изменился, и, ну, так как бы люди себя вели. Конечно, это было не опасно, ничего, они могли навредить только друг другу, но многие компании пили, отмечали праздники, хотя было вроде запрещено пить, и парадоксально было запрещено делать шашлыки, хотя были места под них, и даже мангалы установлены, ну вот такие серьезные в беседках. Часто какие-то компании занимали беседки с утра, прямо чтобы вечером в них сидеть и отмечать праздники. И, конечно, это немножко портило впечатление, потому что к вечеру уже, когда, ну, тебе хочется погулять, например, в парке, или после работы, или в выходной, эти компании напивались, возникали пьяные драки, скандалы. И, в общем, да, не то чтобы народ не тот, да, но вот как бы то, что называется культурный отдых, в этом смысле, да, вот в первую очередь для многих это стало базой для такого пьянства.
0: Ну, в таком крупном городе парк Горького, да, он поймал вот баланс между близостью с чем-то природным, и в то же время он был очень урбанизирован. Это была такая золотая середина. И он был в центре, и то, что он стал такой дверью в новое осмысление вот этого городского парка, это как бы было неминуемо, и мы тоже были очень часто именно в нем, потому что хотелось вот снова испытать вот это необычное чувство, что ты вроде бы и в парке, но в то же время не расстаешься с городом, он всегда с тобой, и все эти удобства там тоже находятся, и красота вокруг, ну, красота причем в основном даже и не природная, не парковая. И в моем случае то, что я очень долго описывал, как вот мы вначале, что по сути везде был парк, везде была зелень. И в городе я из-за этого достаточно редко бывал в парках, потому что мне было интересно другое. Мне вот хотелось как раз вырваться в этот урбанистический мир, и я из-за этого на самом деле очень редко бывал в каких-то парках. Мы вот тут говорим про них, и я думаю, многие люди могут, наверное, даже потом удивиться, что мы можем там не упомянуть какой-нибудь Коломенское, например. То есть одно из самых вообще, мне кажется, красивых мест не только в Москве, но и вообще, возможно, в принципе, в парках Европы. И я там был очень редко, потому что действительно мне как-то вот хотелось именно недалеких от городских комфорта мест. Ну и, честно говоря, парки, они, конечно, да, они развивались, они менялись, но я в Москве еще в то время, когда жил, часто видел, как когда ты ехал на электричке, даже не за городом, а в черте Москвы, ты очень часто мог видеть, как люди устраивают пикники или вот как те же самые шашлыки, просто раскладываются между вот этих зеленых полос, между рельс или прямо на полянках перед ЖД-путями. Это, конечно, было необычно, но и в то же время эти вот серые пейзажи городские из бетона, шпал и железа делали их какими-то даже, можно сказать, домашними и приятными.
1: Вот ты вспомнил Коломенское, и не так давно проходили новости о том, что там началась застройка, так как какая-то большая часть земли выдана под застройку, пошли протесты, и вот в больших городах, в Москве в том числе, да, очень часто мы же слышали и читали новости о том, что какой-то их участок попадал под застройку либо жилую, либо какой-то торговый центр, либо храм ставили в парке. И вот там, где действительно вот этот парк нужен, где тебе в нем хочется отдохнуть, да, тебе же его и застраивают, да, вот это, ну, не то что парадокс, но вот тем не менее, мне кажется, вот в больших городах парки, особенно до которых не докатилось вот такое серьезное благоустройство, хотя в Москве и до тех, которые докатились, они вот падают жертвой вот как раз застройки. Это оказывается самой удобной жертвой, потому что это место досуга, да, еще не для всех, не все любят отдохнуть на природе или подобие природы. И в итоге вот застройщики идут в парк. Это, ну, большая проблема, потому что долгое время я прожил в подмосковном городе Реутов, и вот в новой его части, да, это новый Реутов назывался, застроенный как раз многоэтажными домами, где было очень мало зелени, был единственный парк, не самый крупный, его власти, ну, достаточно как бы привели в порядок тоже в соответствии вот с этими урбанистическими тенденциями, но я прямо видел историю, как вот город наступает на парк. Да, большую часть его занимал храм, явно построенный не так давно. Вокруг него был целый храмовый городок этой церкви с домом, с какими-то торговыми точками. Все это, конечно, занимало земли парка, мне кажется, хорошую часть, может, десятую точно, а может быть и пятую. Потом явно, опять же, в какие-то нулевые годы там построили комплекс аттракционов, тоже хорошую часть очень парка отняли. И в итоге туда перенесли, там построили новое здание для музыкальной школы, потому что старое здание, видимо, понадобилось какому-то застройщику, то, что оно было в оживленном месте. И в итоге от парка мало что осталось, но тем не менее он был всегда полон народу, люди гуляли, и вот я видел, что это было нужно, но когда начали строить эту музыкальную школу, возник тихий протест, потому что люди писали, как и так от парка-то мало что нам осталось. Но в итоге во что-то большое он не превратился. Парки оказываются удобной жертвой для застройки.
0: Я могу тут рассказать про перемены в парке фестивальном. Это тот пример, когда его не застроили, то есть он остался, но им занялись. Его преобразили, и он стал таким, как это назвать-то даже? Потому что, мне кажется, Собянинский этот слишком звучит пошло. До него дотянулась современная Москва, такая, какая она есть. И я успел побывать в нем. Я как-то был в Москве прямо перед самым началом пандемии. И я приехал именно погулять по нему и просто вспомнить прошлое, может, какую-то ностальгию поймать. Но я приехал и понял, что этот парк абсолютно изменился. Он вместо этих каких-то грубых асфальтных дорожек, там везде появилась такая плитка безбарьерная. По ней, когда идешь, очень даже тихо происходит все, потому что она такая гладкая. Даже люди, когда едут там или идут, вообще как будто все бесшумно стало. И исчезли эти скульптуры, и сцена, где какие-то происходили мероприятия, она была такая деревянная, такая очень, можно сказать, даже наивная, даже немножко нелепая. Ее заменило такое что-то очень современное, на вид немножко пластиковое, такой огромный круг-конус. Эта сцена выглядит как яркий пример всех современных рендеров. Что-то такое очень функциональное и простое. И там нет никакого этого флера неидеальности. Что это людьми сделано. Кажется, что это прям настолько идеальная вещь. И даже тот зеленый участок, который мне нравился, он тоже был полностью переработан, переделан. Как будто бы я вообще приехал в другое место. А еще это же место, оно было построено на бывшем кладбище московском. И я, когда об этом узнал, я там понял, что эти камни, которые глыбы я видел, это, похоже, бывшие части этих могил, каких-то склепов, и они тоже все исчезли. Я там, когда понял, что это бывшее кладбище, я там нашел тихонько в углу, тихо стоит надгробие, еще такое дореволюционное. И я подошел к тому месту и увидел, что его тоже уже нет. То есть это абсолютно как будто бы даже не то чтобы другой парк, это абсолютно другое место стало.
1: Может, в каких-то таких девственных местах или что-то еще это прям чувствуется, что что-то ушло. Но когда более-менее привели в порядок парк в небольшом городке на моей малой родине, это было скорее неплохо, потому что там положили плитку, можно было ходить по дорожкам не по грязи, их стали регулярно убирать, и, как ни странно, туда потянулись люди. Хотя там не появилось ни аттракционов, ничего. Там включили фонтан, который я никогда не видел работающим в 90-е годы. Его засыпали и сделали даже не клумбу. Видимо, хотели сделать клумбу, но не смогли ее поддерживать. Это просто был фонтан, в который насыпали земли. Непонятное какое-то сооружение. Начал работать фонтан. В жаркие дни это достаточно приятно. И, в принципе, пару раз я приходил туда просто посидеть на лавочке, вокруг ходили люди с детьми, гуляли с собаками, и это было, в общем, приятно. И да, даже на какой-то момент появилась мысль, что как, получается, меняется жизнь, и она меняется в лучшую сторону. Так, к сожалению, война это все, наверное, во многом перечеркивает.

0: спустя некоторое время появилась такая программа, да, она даже потом стала каким-то именем нарицательным, называется «Доступная среда», по-моему. И она дотянулась вот тоже и до моего родного уже поселка, и даже до деревни, в которой я родился. Про нее даже однажды написал, как ни странно, популярный блогер Илья Варламов. У меня волосы дыбом просто встали, когда я прочитал, что он написал про мою деревню. Дело в том, что там был пример того, что это доступная среда, эти парки решили зайти на новую территорию, и там сделали парк, и парк заключался в том, что, наоборот, абсолютно зеленое, обычное, приятное место закатали, опять же, в плитку и в какие-то бетонные, непонятно к чему нужные элементы. И это даже было наделало шум, потому что там эскиз был, как я уже говорил, про рендеры, но там не было рендеров, там, похоже, в администрации попросили кто-то своих родственников нарисовать от руки. И там просто человек, как он представляет, как он видит, нарисовал парк, и представляете, это воплотили в жизнь. Но история о другом. Дело в том, что у меня так недавно в моем родном поселке тоже пришла доступная среда и какие-то современные урбанисты республиканские. И в моем поселке появилась точка притяжения, появился поселковый парк. И он стал примером во многих новостях и в каких-то урбанистических сообществах, что это абсолютно, да, с нуля созданная точка притяжения в центре поселка. Это был такой поселковый огород, которым мы, кстати, даже в школе окучивали, что-то садили. Я вообще никогда не мог представить, что там может быть парк. Просто, ну, ты живешь много лет в этих местах, и ты даже не можешь представить, что это место может быть чем-то другим. И там сделали действительно современный, очень приятный парк, в котором теперь всегда есть люди, в который всегда можно прийти и встретить своих соседей и видеть, как твои уже одноклассники там тоже ходят с детьми. То есть это стало вот каким-то местом очень приятным и в то же время современным. И я был очень рад этому событию, даже несмотря, что он в каких-то местах не настолько идеальный. Ну да, он очень маленький, но просто в том месте, в котором ты вырос, даже такие места, они настолько тебя впечатляют. Я думаю, ничто в мире так не может тебя впечатлить, как ты видишь, когда место, которое ты знаешь просто со всех сторон, оно кардинально меняется, оголяется, все эти кусты вырубаются, и ты видишь эти склоны, которые были просто всю жизнь скрыты, и на них что-то есть. И несмотря даже на то, что там есть такая площадка обзорная на какой-то чей-то огород и пруд. Даже можно сказать не пруд, а это вот те вот какие-то водоемы, которые где-то текут в поселке, и через них какие-то мосты где-то переброшены, и ты их всю жизнь по дороге в школу перешагиваешь, а тут внезапно ты видишь, что это какой-то действительно водоем, а не просто какая-то лужа. Но вот тут я хочу вернуться к воспоминанию фестивального парка. То, что тогда вот мне он очень нравился каким-то своим спокойствием, несмотря на то, что он находится рядом с одним из самых бездушных и бесчеловечных мест Москвы, это Третье транспортное кольцо, но этот парк, он как-то вот тебя спасал от этого огромного шумящего монстра по соседству, и ты вот видел, что там какие-то даже есть исторические объекты, могилы, и в то же время спокойствие какое-то, люди, там даже какие-то лошади рядом всегда, кстати, ходили. И я вот один раз все-таки решил зайти в этот храм, который там рядом, и уже увидел во дворе такая необычная вещь, как бюст Николая II. Я очень удивился этому. А потом, подойдя ближе к церкви, я увидел, что там висит флаг. Не Россия, а флаг имперский. Это был, кстати, 2014 год. И когда зашел в храм, увидел, что некоторые женщины, которые ходят там в платках, они ходят в ватниках, и на них шевроны Донецкой Народной Республики. И как-то спокойствие парка быстро улетучилось, как-то очень сильно задумался, вышел какой-то расстроенный, и надо было как-то немножко отойти от впечатления, то, что я всегда так с радостью смотрел на эти вещи, с какой-то любовью, а тут я понял, что ну, не так все приятно, как я мог представить. И вот тот парк, который появился в моем поселке, который вот создал новое абсолютно какое-то лицо, я увидел, что вот это сообщество урбанистов, оно участвовало в создании как бы геральдики к захваченным, как они говорят, новым территориям, которые были аннексированы в 2022 году. И тоже как-то поменяло немножко отношение ко многим вещам. Стало сложно как-то относиться ко всему этому. И я даже не могу это описать, как-то в слова сейчас все это превратить. Но у всего этого появился такой подтекст, который мне не дает теперь так на все это смотреть с какой-то легкостью. И вот тот мемориал Великой Отечественной войны, на котором проходили линейки, который вот был в начале как бы заменой какого-то парка для нас, на нем теперь прощаются с людьми, которые погибли на войне и которые вот были привезены в гробу в поселок. И все как-то изменилось. И теперь там тоже проходят линейки, проходят какие-то события, но и проходят вот такие тоже отпевания и прощания, то есть весь поселок собирается. И теперь поселок собирается вот в этом новом парке, который действительно очень хороший, очень приятный и который внес красоту в жизнь местных жителей.
1: На этом мы завершаем наш разговор. Как всегда, мы сказали почти что хотели. Наверное, воспоминаний всегда больше, но мы постарались отобрать вот действительно то, что мы хотим вам рассказать в первую очередь. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, тоже историями на те же темы, предложить какие-то новые темы, пишите нам по адресу podcasts@sobakameduza.io. Мы прочтем эти истории в эфире нашего подкаста. С первых выпусков многие слушатели уже это делают. Мы читаем эти письма, прочитаем и ваши. Обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. И, конечно, если вам нравится то, что мы делаем. Если не нравится, наверное, подписываться не стоит. И, если можете, напишите нам отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Медуза Атлантида». С вами были я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: И я, Андрей Першин. Спасибо всем большое и до встречи.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

любят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля,
0: корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево,
1: другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Тема театра и войны, театра на войне, принципиально важная для подкаста «Закати сцену». Война идет и сегодня, и под обстрелами прямо сейчас работают и украинские театры. Театр во время войны – особенно важная медиа. Как инструмент социальной коммуникации и во многом эскапизма, он ориентирован на самые важные потребности аудитории. Как инструмент государственной культурной политики, он эти потребности эксплуатирует. Совсем не случайно, что оккупационные власти начали быстро осваивать и отстраивать уничтоженный российскими ВВС Мариупольский театр. Это важная точка социальной жизни, ее нужно непременно присвоить. В том числе и через гастроли значимых российских театров в захваченном городе и на других оккупированных территориях. В одном из прошлогодних эпизодов «Закати сцену» речь шла о театре в осажденном городе, о спектакле «В ожидании Гадо», который Сьюзан Сонтак поставила в Сараево в августе 1993 года. Осада Сараева продолжалась гораздо дольше, чем блокада Ленинграда, которую мы вспомним сегодня. Но о блокаде Ленинграда говорить труднее. Возможно, это самый сложный, самый плохо описанный и самый табуированный эпизод Второй мировой войны на территории Советского Союза. Вот что пишет исследовательница литературы блокадного Ленинграда Полина Борскова.
1: Блокада Ленинграда – одна из самых страшных трагедий XX века. Не только по количеству жертв и методу их умерщвления, но также по силе воздействия на социальные механизмы памяти. Как реакция на блокадную

0: Нейротравму развился особый идеологический институт исторического табуирования. То, что мы знаем, то, что мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, сколько именно сотен тысяч гражданского населения легло в ленинградский снег, является глубоким симптомом хаоса советских инфраструктур и последующей насильственной амнезии, которая сопутствует советской травматической истории, где блокаде принадлежит свое особое место и зияние.
1: Одной из тех, кто провел всю блокаду в Ленинграде, была Ольга Фрейтенберг, филолог, специалист по античности, двоюродная сестра Бориса Пастернака. Ее дневники полностью не опубликованы. В тех фрагментах, что доступны, она писала, что блокада – это осадное положение, созданное тиранией, двойное варварство Гитлера и Сталина, положение, державшее город, ее, ее тело и психику в особом ультратюремном укладе. Именно эту ситуацию Фрейденберг назвала «осадой человека», а последствием голода стала, по ее словам, полная отмена цивилизации. Жизнь ожесточала и сорвала покровы заветного и стыдливого. Но та отмена цивилизации, о которой говорит Фрейденберг, порождала не только этот процесс расчеловечивания, но и обратный процесс – стремление к цивилизации. Совсем юная выпускница средней школы Берта Злотникова вела дневник в течение первого, самого страшного года блокады, с 1 октября 1941 по 16 ноября 1942. 8 декабря 1941 года Злотникова пишет.
0: 39 градусов, мороз, вьюга, бессилие. Мама мне сегодня сказала, что меня не узнает, что я стала нервной до сумасшествия. Да, она права. Без искусства я зверею. 5 месяцев жить без театра. Мне становится понятна тупость, грубость людей на заводе. Безумно люблю театр. Обожаю. Скорее бы дожить до веяния театра. Я не могу жить без театра, ибо я стану зверем. Хочу выработать в себе терпение и убеждена, что это возможно в применении ко всему, кроме желудка. Постоянно сосет под ложечкой. Сегодня утром мне казалось, что я съем простыню. Боже, дай пережить. Хочется жить и творить, творить без конца. Главное в жизни человека – это еда. Боже, дай пережить. Хочется есть много хлеба, каши, картошки и всего-всего. Только бы пережить. Боже, дай этому конец. Ужасно хочется в театр. Не верю, что когда-нибудь попаду в оперу.
1: Потребность в искусстве, в театре стала необходимостью сохранения человеческого состояния. Этим пользовались спекулянты. За 200 граммов хлеба можно было купить билет на третий ярус. При этом норма выдачи хлеба, например, с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, составляла 250 граммов для рабочих, 125 для служащих и членов их семей. Знаменитая фраза римского сатирика Ювенала про то, что народ требует лишь хлеба и зрелищ, в блокадном Ленинграде нуждалась в корректировке. Приходилось выбирать либо зрелище, либо хлеб.

0: Это фрагмент из второй части 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Ее блокадное исполнение состоялось в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Симфонию играл оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Лиасберга. Оркестр радиокомитета был единственным оставшимся блокадным в Ленинграде. Его выступления транслировались по радио, которое было главным блокадным медиа. Он давал живые концерты. Главные театры – Мариинский, тогда он назывался Кировский, и Александринский, тогда имени Пушкина, и филармония – эвакуировали из Ленинграда еще в августе 1941 года, они даже не открыли сезон. Александринка и филармония в начале сентября начали работу в Новосибирске, Мариинский театр и хореографическое училище в городе Молотов, так тогда называлась Пермь. Каждое из этих перемещений было масштабной логистической операцией. Мариинку в Пермь или Молотов перевозил поезд из 83 вагонов. Около 1600 работников театра, 2000 членов их семей, костюмы, декорации, осветительная аппаратура, музыкальные инструменты, ноты. Театр Ленсовета, тогда он назывался Новый, война застала на гастролях на Дальнем Востоке. Некоторые театры еще пытались давать спектакли в осеннем сезоне 41 года. Театр комедии оставался в Ленинграде до декабря 41-го, потом его эвакуировали в Сталинабад, так тогда назывался Душанбе. В августе он успел выпустить премьеру – памфлет Евгения Шварца и Михаила Зощенко «Под липами Берлина». Всю осень театр комедии продолжал работать в помещении Большого драматического театра, тогда имени Горького, который к тому времени был уже эвакуирован в Киров. Актриса и переводчица Елена Юнгер вспоминала, как выглядела работа театра поздней осенью 41 года.
1: В день премьеры спектакля «Питомцы» два снаряда попало в театр. Один разворотил центральный подъезд и выбил окна в трех этажах, другой пробил крышу над сценой. К счастью, произошло это рано утром, так что обошлось без жертв. Спектакль находился под серьезной угрозой. И без того в холодном помещении гулял морозный ветер. Температура была как на улице. Рабочих рук, чтобы забить окна, не найти. Но и спектакль отменить невозможно. Его ждут. И вот все – актеры, режиссеры, рабочие сцены, дирекция – принялись за работу. Фанерой кусками старых декораций забивали окна, заделывали брешь в потолке. Не успели и не сумели только починить театральный подъезд. Когда публика подходила к театру, видела развороченный подъезд, такое огорчение, такое разочарование появлялось на их лицах, что мы еще раз поняли, как необходим был сделанный нами ремонт, как важен был наш спектакль. В эти дни мы не слышали бурных аплодисментов, к которым привыкли до войны, не слышали громких раскатов смеха. На эти реакции не хватало сил. Но мы видели горящие глаза, благодарные улыбки на бледных голубоватых лицах, характерный цвет лица для каждого ленинградца тех дней.
0: В какой театр могли прийти ленинградцы во время блокады? В октябре 1942-го из числа тех ленинградских актеров, что не были эвакуированы, был создан совсем новый театр, получивший название «Городской». Теперь мы его знаем как театр имени комиссара Ржевской. До конца войны он выпустил 10 премьер, но больше работал для поддержания морального духа армии. Агитбригады, собранные из его актеров, постоянно выезжали на фронт. Но самым удивительным театральным феноменом блокадного Ленинграда, на самом деле и мировой истории театра, был театр музыкальной комедии. Он работал в Ленинграде практически все время блокады, за исключением периода с 21 января по 3 марта 1942 года, когда городские власти в целях экономии отключали здание театра от электроэнергии. Театр музыкальной комедии был создан в Ленинграде в 1929 году. И в нем ставили преимущество на венскую оперетту. Веселую, танцевальную, легкомысленную и страшно популярную. И хотя самой первой постановкой театра осенью 29-го стала оперетта советская, свеженаписанная, «Холопка» Николая Стрельникова, это не должно никого ввести в заблуждение. «Холопка» была результатом переделки «Принцесса цирка» Имара Кальмана. Но в ленинградской мускомедии шел и сам Кальман, и другие венские композиторы, и Офенбах, Орфей в аду, прекрасная Елена, дочь Набурмашова, и современное для того времени советские произведения, которые сегодня совершенно забыты, вроде «Билли, золотой кушак», «Сотый тигр» или «Катерина, солдатская жонка». В июле 41-го, когда немцы уже подходили к Ленинграду, состоялась премьера оперы Франца Легара «Ева». 6 сентября, за два дня до начала блокады, вышла Марица Кальман.
2: Он цимбалы, звуки, скрипки, рока,

В декабре 41-го соседний с театром дом был разрушен прямым попаданием бомбы. Здание театра тоже сильно пострадало, особенно система отопления и водопровод. И ленинградские власти перевели мускомедию в пустующее здание Александринки, единственный театр, где было бомбоубежище. Мускомедия давала два спектакля в день. Утренние в 11:30, вечерние в 4 часа дня. Так делалось и для того, чтобы больше успеть в течение светового дня, и для того, чтобы зрители, актеры и работники театральных служб успели вернуться домой до наступления комендантского часа. Традиционных летних перерывов театр не делал. За время блокады театр мускомедии дал 919 спектаклей, 16 премьер, 1 300 000 зрителей, или точнее посещений, по крайней мере по официальной версии. Кроме того, театр дал около 1000 выездных концертов для солдат и офицеров Красной Армии. Известен и доступен подневный репертуар Ленинградского театра музыкальной комедии за все дни блокады Ленинграда. Простое чтение этого документа производит ошеломляющее и, безусловно, травмирующее впечатление. Вот начало 42-го года. 5 января. Три мушкетера. Новогодний праздник для школьников. 6 января. Свадьба в Малиновке. Спектакль для школьников с угощением, конкурсами и новогодними развлечениями. 7 января. Сильва. 9 вечер мастеров оперетты. 10 Сильва. 11 Бейдера. 12 Марица. Умерли артист Антонов и помощник режиссера Распопов. 16 января. Черное домино. Умерла артистка оркестра Вождева Алымова. 17-18 января Росмари, умер артист хора Воробьев. 19 января Бейдер, умер артист оркестра Гилевич. 20 января Бейдер. С 21 января по 3 марта прекращена подача электроэнергии. В один из этих дней состоялся концерт артистов театра в Ленинградском райкоме партии. Были даны концерты на линии фронта и в госпиталях. 9 февраля умер артист оркестра Бенкерт. 14 февраля умер артист хора Цибулька. 15 февраля умер артист оркестра Никитин. 17 февраля умерла артистка оркестра пианистка Шахманова. 20 февраля главный дирижер Синицын эвакуировался с семьей. 21 февраля умер артист оркестра Шульзингер. 22-23 6 концертов для военных частей гарнизонов в районе Ладожского озера. 26 февраля запись новых песен в исполнении артиста Бондаренко. 28 февраля горком принял решение возобновить электроснабжение театра. 2 марта артист Николай Янет назначен исполняющим обязанности главного режиссера. 4 марта утро и вечер Сильва. Почему власти решили не закрывать и не эвакуировать мускомедию, как другие ленинградские театры? Мы не знаем наверняка, но моим главным предположением будет та роль, которая отводилась этому такому серьезному, несерьезному жанру. Естественно, театр в блокадном Ленинграде выполнял самые разные функции и значил для ленинградцев очень разные. Конечно, театр оставался, и иначе и не могло быть, важнейшим идеологическим инструментом. Венские оперетты были беспроигрышной частью репертуара с предсказуемым эффектом. Но были и современные произведения, в том числе создававшиеся в Ленинграде специально для постановки в театре мускомедии. Одна из таких оперет «Раскинулось море широко» про веселых моряков, кокетливых девушек, героических контрразведчиков и немецких шпионов, орудующих в самом центре Ленинграда.

0: Оперетта, или, как она официально называлась, героическая комедия, была заказом политуправления Балтийского фронта и военсовета Ленинградского фронта к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Три либреттиста – Всеволод Вишневский, Александр Крон и Всеволод Азаров, и три композитора – Виктор Витлин, Лев Круц и Николай Минх – формально были военнослужащими и выполняли приказ политуправления сделать всю работу, собственно, написать это произведение, меньше, чем за месяц. Естественно, приказ был выполнен, премьера состоялась 7 ноября 1942 года. Пропаганда, как и сегодня, хорошо оплачивается деньгами или благами. Творческая группа «Раскинулась море Шарука» не испытывала тех лишений, что простые ленинградцы. В полной фальшивого пафоса книги «Театр в квадрате обстрела» Юрий Алянский пишет, что авторы героической комедии не доедали, им не хватало мяса, но им привозили то красную икру и сигары, то копченые языки и спирт. Меж тем, актерам из комедии зимой приходилось играть в зале, где иногда была минусовая температура. Спектакли продолжали идти даже при бомбежках, иногда прерываясь по несколько раз за вечер. Артисты укрывались вместе со зрителями в бомбоубежище, которое оборудовали в подвалах бывшего императорского театра. В начале войны в труппе театра из комедии числилось 291 человек. От голода и на фронте погибло более 100. Артисты умирали за кулисами, зрители и по дороге на оперетту. К концу ноября 1941-го из мужчин в хоре осталось только двое. В театре был даже создан морг для умерших артистов и зрителей. Зимой, когда в театре, как на улице, были минусовые температуры, актеры за кулисами ждали своего выхода в шубах, но выходили на сцену в смокингах и бальных платьях. Спектакли часто прерывались из-за воздушных тревог. Одна зрительница написала в театр:
1: «Была 4 раза на спектакле «Три мушкетера» и ни разу не смогла досмотреть его до конца. Будьте добры, напишите, чем все-таки заканчивался этот спектакль».
0: Актриса Алла Кузнецова вспоминала:
1: «За спиной стояла смерть. Зритель не знал, будет ли в его жизни еще такая радость. А актер сможет ли еще выйти на сцену. Поэтому играли, как в последний раз».
0: Конечно, театр был образцом стоицизма. Но не только. Он был и признаком, или иллюзией нормальности. Само сохранение разных социальных функций мирного времени в дни войны выглядело знаком нормы. Балерина театра Нина Пельцер однажды получила письмо с передовой: «Вчера я был в Ленинграде, был в вашем театре и видел вас. Теперь я спокоен. Увидел, что вы танцуете. Не быть Ленинграду побежденным, об этом уж мы позаботимся». Театр был инструментом эскапизма, способом оказаться в совершенно иной, прекрасной реальности, за пределами страшных, бесчеловечных обстоятельств и бесчеловечных поступков. Но не только. Впрочем, мы до сих пор очень много не знаем. Петербургский историк Лев Лорье несколько лет назад сказал: «Блокада – неотрефлексированная гуманитарная катастрофа. Официальный миф – героическая защита Ленинграда. Навяз в зубах и неубедителен. Местные федеральные власти пассивны, трусливы, боятся задавать вопросы и отвечать на них». Мы не знаем, кто именно были те 1 300 000 человек, которые пришли в помещение Александринки на спектакле музыкальной комедии. Очень трудно определить, всегда ли посещение театра для жителя блокадного Ленинграда было вызвано потребностью в иных впечатлениях, погружении в иную реальность, борьбу с дефицитом культурной коммуникации. Причины могли быть и предельно прозаическими. Желание согреться, избавиться от одиночества в промерзших темных квартирах, заглушить тоску и чувство безысходности. Феномен блокадного театра очень мало исследован. О нем пишут преимущественно в рамках традиционного героического нарратива. Возможно, наступит момент, когда о нем станут говорить как о части антропологии блокадного опыта и форме проживания социальной катастрофы. 27 января 1944 года, когда блокада была окончательно прорвана, в театре музыкальной комедии шла оперетта Карла Целлера «Продавец птиц».

0: придет.
1: Перед последним актом актеры вышли на авансцену и объявили зрителям о полном снятии блокады. В городе был салют, все вышли из здания театра и уже только после него вернулись в зал, чтобы доиграть спектакль. После снятия блокады все ленинградские театры довольно быстро были возвращены в город. 1 сентября 1944 года «Мариинка» открывала сезон. Иваном Сусанин. С вами был подкаст «Закати сцену» и я, Михаил Калужский. Этот эпизод был написан не мной одним, и я благодарен своему соавтору, который предпочел остаться анонимным. Фрагменты дневников и статей читала Полина Филиппова. Слушайте нас в эфире «Радио Сахаров» и на всех платформах. Ссылки в описании этого эпизода. Там же и название нескольких книг и статей о блокаде Ленинграда, которую я рекомендую прочитать. Теперь мы встретимся через 3 недели. Следующий эпизод выйдет 30 сентября.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в кабачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить. И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
0: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
0: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерских организации тогда появлялись как грибы.
0: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекцию, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
0: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
0: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
0: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала? Потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
0: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как как бы от лица Кавача.
2: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Кавача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю? Что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Кавачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Кавача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи.
0: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми, с россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами, и ты все время получаешь ответ, типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово, если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
0: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаста Кавача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие. На самом деле, особенно вот эти два года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что это все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
0: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на «Живой гвоздь».
2: Так.
0: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
2: Ой-ой-ой.
0: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
2: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
2: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
2: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я и хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
2: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
2: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
2: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22 года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
2: Да, я тебя люблю. Да. Вот. Но просто это как бы очень специальное как бы потребление. Да? Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны. Да? И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
2: Да, но приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости. Что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что, как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
2: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полууши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
2: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну, там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарная погода 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за полмиллиона выйдем, ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за полмиллиона. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся, оказался не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за три дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-нибудь новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
0: Я думаю, что у службы поддержки у него вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
2: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
0: Да.
2: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
0: Очень поздно.
2: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
0: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
2: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы хтони то, что, ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
2: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
2: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
2: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
2: 2 по цене 1.
1: Да, господи, 2 нации по цене 1. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
2: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. Пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
0: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразило там, поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая. Жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на, наверное, на какой-то улице нью-йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал типа шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
2: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
0: Да.
2: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
2: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
0: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
0: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
2: Да,
1: хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
2: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывают проекты, которые говорят, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
2: Просто передать, все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь? Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа. А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: То есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
2: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
0: Это и не поражение, Леш. Это просто, ну, типа...
2: Да не, вообще молодцы.
0: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
2: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, она проделала двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: пожить.
2: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
2: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
0: Да? Прости, да?
2: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, нобелевский лауреат есть и всякое такое.
0: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
2: Но звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
2: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
0: Не вариант.
2: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
0: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
2: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
2: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
0: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции, есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и 2 года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
2: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
2: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть 2 варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
2: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
2: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
2: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать.
2: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
2: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
2: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
0: Можем его назвать.
2: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы. Это действительно очень хочется не потерять.
0: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал: смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
2: Ну, как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как уйти в того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
2: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
2: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Че,
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А

0: что, какие есть выходы и как это вообще все, чем сердце успокоится. Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
1: То есть в каком-то смысле начало войны послужило толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
0: Возможно, да, но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связанные, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
0: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится-таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшеном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
0: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
0: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» — это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
0: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. в России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
0: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают.
0: Да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть». К которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: за тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: хороший
0: большой.
1: Хороший вопрос, да.
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табии, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть, поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть, насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60% это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: не бесплатно нужно... можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там, или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
0: не,
2: пережить.
0: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, этот очень интересный текст для меня особенно любопытный, поскольку вот такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
3: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
3: во всех, в список Роспотребнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьская революция начала

0: остался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 87-м году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 89-го года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпина в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85 года, и особенно после 88 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах, вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
1: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
0: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.
2: Над нами

0: нам хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно, но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент. Это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 92-м году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 93-го года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал, это те же воры в законе и так далее, те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил Матиаса Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году? И у них это получилось. За 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны. А мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированный в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ad Marginem», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005 книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «будь водой», «будь мхом», как нам всем построить суперские анархические связи, общество, взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом. Я на самом деле ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что значит голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии. На самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, например, в философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология, как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да, книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот, но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Моя главная идея была в том, что, типа, просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо, они размножаются, значит, сексуально, а если надо, то асексуально. Считаю, что нам так тоже надо.
0: Почкование круто. Такая вот мысль еще есть. Но на самом деле вот в этой книге нет философии, что в ней есть? Она состоит из

0: небольших глав, в которых Робин Уолл Киммерер описывает вещи. Я бы вот так описала сюжет. Ну, типа...
1: И да. Ну, главное, что она описывает свою жизнь с вещами. И поэтому для меня оказалось неожиданным, что, ну, вообще-то это автофикшн. Ну, прям 100% это он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
0: В 2003 это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром. Я слышу, как на улице бродят соседские коровы. И думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра, ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или еще
1: да,
0: это одна из моих любимых глав.
1: Оленьий кал — лучшая история, да.
0: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к амхам. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
1: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Киммерер реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному, и у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Киммерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами, потому что вот это они любят, а это они не любят, а вот на этом они умирают, а на этом они умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потаватоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
0: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потаватоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо, надо ходить за старшими, наблюдать, и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
1: работе.
0: Потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
1: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит, делает эксперимент, и там через год проверит. Через два.
0: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
1: Да,
0: такой профессиональной, потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история, то, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
1: лирических историй.
0: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
1: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление, но это на самом деле большая часть книги.
0: Это суть, на самом деле, да.
1: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшн отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
0: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране». А,
1: точно.
0: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных книги, два очень разных автофикшена.
1: Ну, еще есть самая главная проблема — это то, что я нигде не видела, чтобы Киммерер называл свой текст автофикшеном.
0: Да, это мы сказали. Да.
1: А это как бы именно с этим жанром особо не работает. Это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
0: Да, но у нас есть аргументы. В смысле, у меня
1: аргументы
0: есть аргументы.
1: Есть.
0: Почему Киммерер написала автофикшен? Потому что там много ее. Как бы там есть лирическая героиня. Она же есть Робин Уолл Киммерер.
1: Да.
0: В целом в биологическом нонфикшене и в разном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
1: Да,
0: да. Не знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
1: Очень,
0: как
1: очень.
0: Бы, он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
1: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
0: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшен вообще-то.
1: Абсолютно.
0: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
1: да.
0: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста. Какие-то длинные... Ну,
1: метафоры, всякие прям
0: метафоры,
1: штуки, да.
0: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно строком. Вот, метафоры, да. То есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые-биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую-то экспедицию, это, опять же, ради истории какой-то, здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
1: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
0: История мхов.
1: В таком-то веке.
0: Да.
1: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линней начал, значит,
0: да,
1: вот работать с мхами.
0: Да.
1: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-тот. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну, или какого-то научного, оно вообще не, ну, как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
0: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет...
1: В 24-м.
0: Читая ее в 24-м году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Адмаргинем публикует в больших количествах.
1: Да-да-да, Эми Липтрот.
0: Эми Липтрот, вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
1: проживала травму,
0: потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой прям вот...
1: А я, знаешь как, я читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
0: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году...
1: Конечно, это другая картина.
0: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает. Ну, ладно, она... Наверное, она могла бы более сложно рассказывать про
1: уверена,
0: мхи.
1: Что да.
0: И рассказывать
1: она
0: больше...
1: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это...
0: Про кислотность ни разу.
1: Ну, простите, да. Ну, потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
0: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну, за ужином, может быть, нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто.
1: Да, это на несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
0: Да, массово. Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы, там нет про, не знаю, там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение. Типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
1: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение. Одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн — это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы, да, когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Киммерер совершенно прав другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
0: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом копание надоело. Я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
1: Да, 100%.
0: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
1: Да.
0: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе. Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом во мхе что-то растет, и я использую научный термин, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? Киммерер часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит «нет». Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
1: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, ну, это,
0: слушай,
1: может быть, другая риторика.
0: Слушай, я не думаю, что это связано.
1: Сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пьёпт-парасете, да.
0: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
1: Да, я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который Бу-бу-бу. Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Киммерер. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться. Вообще,
0: мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, это колыбельная.
0: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое это предложение.
1: Центральная сцена.
0: Центральная сцена моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. Имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило, вот как это должно было быть переведено.
1: Да,
0: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что, вот мы придумали, да. Надо вот что сделать.
1: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркиным. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня вот возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
0: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Я дальше читаю, такая, а вот здесь точно так говорилось, а вот тут точно... такой ритм. И это, ну, такое неприятное ощущение, как будто дальше идешь уже так...
1: Опасаясь,
0: да, аккуратненько по такому, по болотцу.
1: Есть такое. Вот. По болотцу зато. По биому,
0: да. Но есть в этой книге и хорошее. Оленей кал.
1: Я хочу сказать, что да, у меня сомнений было так много, что я в какой-то момент думала, что, а может быть, стоит книгу убрать даже из списка. Но
0: потом ты решила досмотреть за этой гонкой слизней.
1: Да, я скорее как слизень дошла до нужных частей и поняла, что становится все интереснее. Потому что книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории, как раз-таки, про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно. Да? Вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода. С мухами.
0: Как грустно, что единственное предназначение ромашки – это успокаивать желудок людей. Я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
1: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
0: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
1: Да, да.
0: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи.
1: Да.
0: Но для чего-то он все-таки нужен.
1: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару раз на очень коротенькие упоминания. И барабанная дробь. Мох выполняет роль памперса и прокладки. Мох был нужен женщинам. И ровно поэтому, конечно, что писать-то, что, какая разница-то, как они там? Выяснилось, что, оказывается, он впитывает какое-то бесконечное количество влаги, просто типа там есть какие-то случаи, когда он впитывает из серии в 40 раз больше, чем свой размер, да, там какие-то, ну, просто потрясные цифры. И действительно, он использовался, теперь понятно, довольно очевидно, вот для гигиены. И, короче, вот с этого места про гигиену становится все бодрее и интереснее.
0: Как только про месячные, сразу пошло.
1: Конечно, конечно.
0: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
1: Да.
0: И, например, одна из моих любимых глав, которую ты... Давай, шутка.
1: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
0: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
1: Возродить экосистему.
0: Возродить экосистему, да, вот. Да. И она такая, вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть, плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке, как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир, она сталкивается с этим внешним миром, потому что она немножко, конечно, живет как затворница, в смысле, она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот, и глава, в общем, про то, что она приехала, и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
1: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком, потому что
0: не перевозят такие огромные деревья.
1: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают, да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, а что, как бы, вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно?
0: Кто вам разрешил?
1: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что не, ну мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот, и тогда, как бы хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
0: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
1: да,
0: что,
1: конечно,
0: что это new money хотят быть old money, а как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые
1: Абсолютно.
0: Дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
1: Хочу быть столбовой дворянкой.
0: Да, реально, вот реально, реально. Вот. Но оказывается, они у разбитого корыта, потому что Киммерер ходит, как бы, и пытается сообщить консультанту, что, ну вот нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот, ну, он же такой простенький, маленький, наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
1: Но это не так.
0: Но это не так. Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
1: Да, да, да.
0: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву, он так не взрастет.
1: Да, он просто высохнет, скорее всего.
0: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
1: Причем там есть потрясная тоже штука, она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
0: Да, но что-то вот. Она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
1: И, не, и дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там, сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все, этот замечательный влажный климат Запада США.
0: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотри, смотрите, вот здесь да. растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
1: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно. Бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказал, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать, но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, ну, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
0: Вилы в руки.
1: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше, как бы, для меня было удивительно, что нет перехода к вот такой истории, нет.
0: Революции не будет в конце.
1: Никакой тебе революции, да. После этой книги Киммерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли». Вообще называется скорее как «Заплетая священную траву». И она стала мировым бестселлером. На русский тоже переведена. Ее просто обожают зумеры. Она есть в ТикТоке, в куче разных мест. Перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная, и истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Киммерер. И вроде вот она, это премия гениев, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы, и ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать дальше? Ничего такого я не нашла.
0: Но реально самый критический момент в этой книге, это буквально эта глава про богача. И то мы даже не знаем, что это за богач, он такой немножко как бы абстрактный. Может, это вообще какой-то собирательный образ. А заканчивается книга просто фантастическим там историей про то, как она повесила занавески в доме,
1: да.
0: А потом разрушился камень с небольшой пещерой, в которой был замечательный мох, и она подумала, ого, это все потому, что я повесила занавески и закрыла солнцу доступ в дом. Занавески прочь. Все, как, ну, вообще, чего? Как бы, какие занавески прочь? Типа, ты пишешь о вырубках леса, об адских просто лесопилках, которые уничтожают целые вот эти экосистемы.
1: И это влияет на все.
0: И это влияет на все и на всех. И ничего. Ну, то есть там нет никакого. Ну, даже я не говорю о революционном, да, призыве, что типа все, мы все уходим в лес и больше не катаемся на машинах, как бы, или критикуем Тейлор Свифт за выбросы
1: джеты, да,
0: за углекислого газа. Вот. Но там просто ничего, кроме такой вот экологической печали.
1: Да, я бы это, да, так это назвала. Такая элегия.
0: Да, это реальная элегия. Вот это очень элегический, лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог, вот так.
1: Типа того.
0: Про экологические права там вообще ничего нет, вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи, и, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
1: Вообще, у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей. И это влияло на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно, вот, обычно из-под крана текла. Люди были в ужасе, но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне. Не чтобы, когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен биль о правах озера Эри. То есть его, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на типа жизнь, процветание и вот
0: и стремление к счастью.
1: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными. Так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать такие в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился билль о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
0: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
1: экономику.
0: Конечно,
1: и сажать экоактивистов.
0: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
1: Да.
0: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите,
1: но,
0: сколько
1: да,
0: других,
1: да,
0: как
1: да. Классическая,
0: бы,
1: классическая проблем. История в том, что, смотрите, мы не решили проблемы с людьми,
0: да,
1: а люди же важнее,
0: чем животные,
1: чем
0: или
1: животные,
0: озера.
1: Да, да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говориться прямым текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально человечество вдруг решило, что, ну вот, оно важнее всего, что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе, что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супергубительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговорила.
0: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу, вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, не белых людей и так далее. В общем, все это правда, и как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор, ну типа честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком, но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нон-фикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну, вообще мхи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива, как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать. А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
1: Я тут 100% за, да, и мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. А в палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растений. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растений? Что им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо, а когда вдруг их вообще нет на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
0: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана, это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
1: Да. Первая рекомендация Анна Левенхаупт Цин «Гриб на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин – антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про гриб мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот гриб собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
0: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
1: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга-миссия, где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
0: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
1: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.